0: Хака, пиюкунга, нунака ярмиунга, паникан кукнукаш парам су паникага. Ангу ялун кукангелунгу куксу, дудхаракага, нунака ярмиунгу лютек. Эрлин Ричардсон нам Самюэл Шилдс амслу дудхаракла Гринвилл, Миссисипи рмиунгу лютек. Майер пак мисуи ярунга 2017 ами. Хуани хорвирак нитюгнати, Rising Indigenous Voices Radio.
1: Says she tired.